0: Ζερβέτη, σκύπη πριάτελη.
1: Γεια σας, αγαπητοί μας φίλες.
2: Hola, queridos amigos.
1: Hello, expensive friends.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
3: Конничива, 親愛なる 友人の皆さん.
4: Witajcie, drodzy przyjaciele.
5: Sziasztok, kedves barátaim.
0: Multikulturnoto, multidobronamerenoto, но не е мултиприемливото предаване.
6: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
7: Ама той... той не е...
8: По принцип да. По принцип да.
0: Пришелецът 21-12. Тук.
9: Привет, дорогие друзи.
0: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Unchained my...